Я сам фраер без покрича, без талента и мишича, але не могу без ича и пича и послушних младича. Скупио сам братию, регистрово партию, саням автократию, вежбам демократию. Раз оху провинция,

Тебе под нос, тебе под нос. Я так кривень космос, я так кривень космос.

тайна Боже, тайна Боже, лепа тибре. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепа тибре. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепа тибре. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепа тибре. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепа тибре. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепа тибре.

Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, айде Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам

Мал, бандана, и гетаса, знали, и солами, шоры, цай, дам, бей, бандибан, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей, бей,

тайна Боже, тайна Боже, лепати брей. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати брей. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати брей. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати брей. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати брей. Айде Боже, тайна Боже, тайна Боже, лепати брей.

будете важливому песню слушали, унесу мало радости на вашу планету. Алакос

на реальных станет твари. Логике чели салакочом реже. Сабия попонова вар.

машина. Я сам поп машина. Я сам поп машина. Фабрике автомобила Прибой. Prešao sam 2 miliona kilometara bez generalne. Slušaj kako mašina prede.